0: her şişi yerim o hizmet. Kraşışı yenem o hizmet. Ты кращишь я на моей земле.
1: Terran FM.